0: зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 часов утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 6 часов утра.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
5: Доброе утро. Рособорнадзор не предполагает вносить кардинальные изменения в проведение ОГЭ и ЕГЭ в следующем году. При этом без отдельных корректировок не обошлось. Так, общее количество заданий ОГЭ-2027 по обществознанию сокращено с 24 до 20. Максимальный первичный балл сокращен с 37 до 32. Как пишет РИА Новости, в демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов добавлено приложение, в котором указаны параграфы учебника для 9 класса, содержащие материал, необходимый для выполнения каждого задания демонстрационного варианта ОГЭ. Между тем, Минпросвещение прояснило ситуацию с испытаниями для поступления в 10 класс. Ведомство подчеркнуло, такие экзамены допустимы лишь при наборе учащихся для освоения программ профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов. Даже если школьник не прошел отбор в профильный класс, это не может служить основанием для отказа в продолжении образования в 10 классе универсального профиля. Бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за детьми до 7 лет, предложили назначить ежемесячные выплаты. Депутаты Госдумы считают, что нужно установить размер выплаты на уровне минимального размера оплаты труда по региону. Право на нее должно возникать при рождении.

день не каждого ребенка, а не только первенца. По мнению парламентариев, такая мера поддержит экономически старшее поколение и в целом семьи, укрепит внутриродовые связи, создаст дополнительные стимулы для рождения детей и повысит демографический потенциал страны в долгосрочной перспективе. Аналитики выявили снижение интереса россиян к хранению денег на вкладах. Это следует из комментария Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» на основе опроса. По данным исследования, 37% россиян назвали наличные лучшей формой хранения денежных средств. Это максимальная цифра с октября 2022 года. Счет или вклад в банке выбрали 36% респондентов. Еще 11% опрошенных заявили, что часть средств хранят в сбережениях в банке, а часть держат наличными. Центробанк также отмечает, что к концу сезона отпусков граждане стали в целом меньше тратить и больше откладывать. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. День может подарить вам редкую возможность ничего не доказывать. Овны, львы и стрельцы. Окружающие сами заметят то, что вы так усиленно пытались подчеркнуть. Знаки земли. Какая-то привычная вещь сегодня неожиданно покажется вам неудобной. Тельцы, девы и козероги, не игнорируйте это раздражение. Оно указывает на перемену, к которой вы давно готовы. Знаки воздуха. Пришло время оценить собственное прошлое без привычной картинки. Близнецы, весы и водолеи. Иногда ошибка – это необходимая часть пути. Знаки воды. Сегодня вам будет особенно легко почувствовать настроение другого человека без единого объяснения с его стороны. Раки, скорпионы и рыбы. Воспользуйтесь этой тонкостью. Она поможет избежать ненужных вопросов.
1: Утро на семи холмах.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Допустимый объем сверхурочной работы в России увеличится со 120 до 240 часов в год с 1 сентября. При этом изменения не затронут сотрудников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а еще ряд категорий государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них допустимый объем сверхурочной работы останется на уровне 120 часов в год. Порядок оплаты сверхурочной работы тоже поменяется. За первые 120 часов сохранятся прежние правила. Первые 2 часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Поставка первых поездов для высокоскоростной магистрали ожидается в 2028 году. Работа ведется по графику, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, над созданием новых поездов сейчас работают 150 предприятий. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 российских субъектов. Ожидается, что после запуска ВСМ время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Аналитики выявили снижение интереса россиян к хранению денег на вкладах. По данным исследования, 37% граждан назвали наличные лучшей формой хранения денежных средств. Это максимальная цифра с октября 2022 года. Счет или вклад в банке выбрали 36% респондентов. Еще 11% опрошенных заявили, что часть средств хранят в сбережениях в банках, а часть держат наличными. Центробанк также отмечает, что к концу сезона отпусков граждане стали в целом меньше тратить и больше откладывать. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим. По завершении переговоров стороны определят дальнейшие шаги, об этом заявил посол республики в Москве. Сейчас такого режима у южноазиатской страны нет ни с одним государством. Безвизовый въезд в Индию разрешен только госслужащим и дипломатам. Требования для туристов уже постепенно смягчаются. С января Индия отменила сбор за оформление электронных, 30-дневных, индивидуальных и групповых туристических виз. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект вырос в солнечном пригороде Калифорнии, но с детства любил монстров, странных существ, готику и одиночек, которые не вписываются в идеальный мир вокруг.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Да ш**, вы заработали.
3: Что?
2: Да ш**.
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый «Останкино» нарезка 180 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении

0: Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03/07/2026.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. В МИДе объявили о намерении России добиться обнуления эффекта западных санкций. Москва рассчитывает сделать это при помощи создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Александр Трофимов. На прошлой неделе Кая Каллас анонсировала самый масштабный с 2022 года пакет санкций в отношении России. Глава евродипломатии подчеркнула, что ЕС планирует значительно усилить экономическое давление на Москву уже осенью. При этом Каллас не раскрыла, какие именно рестрикции планируется ввести. В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, а также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. В конце августа, отмечают специалисты, на фоне минимальной заболеваемости в летние месяцы и завершения сезона отпусков может фиксироваться незначительное увеличение числа случаев ОРВИ. Минцифра анонсировала запуск 5G в России не позднее конца будущего года. При этом стандарт связи пятого поколения появится только в городах с населением более 1 000 000 человек. До 1 сентября этого года на сетях должно быть установлено иностранное оборудование. С 2027-го начнется переход на российские базовые станции связи, отметили в Минцифры. Завершить процесс предстоит до конца 2031 года. Представители крупнейших российских операторов связи сообщали о готовности к запуску сети 5G, можно ожидать увеличения скорости соединения примерно на 20%. Завтра на Земле ожидается частичное лунное затмение. Как сообщили в Российской академии наук, тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 5 часов 33 минут до 8.53 по московскому времени. Максимальная тень ожидается в 7 часов 13 минут. Продолжительность всего затмения составит более 5,5 часов. В России его смогут наблюдать жители европейской части страны. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня!

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: До режиссерской славы объект работал аниматором на студии с самым загадочным имиджем в мире. Правда, его собственные сказки с самого начала получались куда темнее и причудливее. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Допустимый объем сверхурочной работы в России увеличится со 120 до 240 часов в год с 1 сентября. При этом изменения не затронут сотрудников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а еще ряд категорий государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них допустимый объем сверхурочной работы останется на уровне 120 часов в год. Порядок оплаты сверхурочной работы тоже поменяется. За первые 120 часов сохранятся прежние правила. Первые 2 часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Поставка первых поездов для высокоскоростной магистрали ожидается в 2028 году. Работа ведется по графику, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, над созданием новых поездов сейчас работают 150 предприятий. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 российских субъектов. Ожидается, что после запуска ВСМ время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Аналитики выявили снижение интереса россиян к хранению денег на вкладах. По данным исследования, 37% граждан назвали наличные лучшей формой хранения денежных средств. Это максимальная цифра с октября 2022 года. Счет или вклад в банке выбрали 36% респондентов. Еще 11% опрошенных заявили, что часть средств хранят в сбережениях в банках, а часть держат наличными. Центробанк также отмечает, что к концу сезона отпусков граждане стали в целом меньше тратить и больше откладывать. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим. По завершении переговоров стороны определят дальнейшие шаги, об этом заявил посол республики в Москве. Сейчас такого режима у южноазиатской страны нет ни с одним государством. Безвизовый въезд в Индию разрешен только госслужащим и дипломатам. Требования для туристов уже постепенно смягчаются. С января Индия отменила сбор за оформление электронных, 30-дневных, индивидуальных и групповых туристических виз. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: Владимир, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте. И пишет нам Алина из Санкт-Петербурга. Какая разница между, это острый вопрос, галошами и калошами? И какое написание правильное? А еще, что значит сесть в калошу? А
1: слово галоша, она же калоша, заимствованная. И здесь разница в произношении, соответственно, написании связана просто с историей слова в разных языках. Слово это у нас, скорее всего, из немецкого языка, а может быть, сразу из французского. А восходит все это к греческому слову, где в начале «ка», со значением «деревянный башмак». В словарях дается «галоши» и «калоши» как абсолютно равноправные варианты, произносительные, соответственно, орфографические, как «матрас» и «матрац». Но вот если мы говорим об устойчивом выражении, то там только «посадить в калошу», «сесть в калошу», а через «к», видите, вот здесь как раз след того, что раньше были «калоши». А вот сесть в калошу, ну или посадить в калошу, то есть поставить кого-то в неловкое, нелепое, смешное положение или оказаться в таком положении, это выражение возникло сравнительно недавно, и, как пишут словари, возникло из «сажать в калужу» народное такое слово, то есть просто «сажать в лужу». И вот это такая достаточно распространенная модель оказаться в трудном или нелепом положении, где очень много разных диалектных слов используется. Вот словари еще фиксируют такое «чебурахнуться в глызу» и многое другое. То есть здесь, видимо, лужа, калужа, калоша. Вот, вот так вот это все здесь оказалось.
0: Владимир, спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно. Лучшее на «Радио 7».

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
6: Поручу коворку.
5: Какому коворку?
6: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
5: А презентацию соберет?
6: И задачи расставит.
5: Саша, отличная работа.
7: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк-код.
8: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
5: Всем скачать коворк.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта».

0: Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
11: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодно. Комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город СССР.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. На кассах супермаркетов в России стали появляться логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля. Об этом сообщает РИА Новости. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. В частных клиниках России можно будет пройти МРТ без направления врача. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Оценивать показания и противопоказания к исследованию будет врач-рентгенолог непосредственно перед процедурой. Это следует из приказа Минздрава. Протокол исследования оформят в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медкарту пациента. Кроме того, с 1 сентября будет разрешено использование зарегистрированных медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. В преддверии начала учебного года мошенники начали рассылать сообщения от имени вузов первокурсникам и их родителям. Аферисты предлагают подтвердить зачисление, оплатить общежитие, внести организационный взнос или получить расписание по ссылке. Часто в подобных рассылках злоумышленники подчеркивают срочность просьбы, чтобы оказать на жертву психологическое давление и заставить сделать все, что им нужно. Россиян предупреждают, настоящие сотрудники организации никогда не просят клиента сообщать им банковские коды и пароли. К концу августа российские работодатели разместили более 33 тысяч вакансий для учителей. Школы активно ищут педагогов. Как сообщается, среди востребованных предметов лидирует математика, на втором месте русский язык. Далее идут литература, физика, начальные классы и английский язык. Больше всего педагогических вакансий размещено в Москве, а также в Свердловской области и Краснодарском крае. В первую пятерку также вошли Иркутская область и Республика Башкортостан. В топ-10 оказались Челябинская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Новосибирская области. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Первый самостоятельный режиссерский опыт объекта на большой студии был короткометражной черно-белой историей о мальчике, который мечтает быть мрачным поэтом и безумным ученым. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Допустимый объем сверхурочной работы в России увеличится со 120 до 240 часов в год с 1 сентября. При этом изменения не затронут сотрудников с наиболее тяжелыми и вредными условиями труда, а еще ряд категорий государственных и муниципальных служащих, работающих по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Для них допустимый объем сверхурочной работы останется на уровне 120 часов в год. Порядок оплаты сверхурочной работы тоже поменяется. За первые 120 часов сохранятся прежние правила. Первые 2 часа оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Поставка первых поездов для высокоскоростной магистрали ожидается в 2028 году. Работа ведется по графику, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, над созданием новых поездов сейчас работают 150 предприятий. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 российских субъектов. Ожидается, что после запуска ВСМ время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Аналитики выявили снижение интереса россиян к хранению денег на вкладах. По данным исследования, 37% граждан назвали наличные лучшей формой хранения денежных средств. Это максимальная цифра с октября 2022 года. Счет или вклад в банке выбрали 36% респондентов. Еще 11% опрошенных заявили, что часть средств хранят в сбережениях в банках, а часть держат наличными. Центробанк также отмечает, что к концу сезона отпусков граждане стали в целом меньше тратить и больше откладывать. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим. По завершении переговоров стороны определят дальнейшие шаги, об этом заявил посол республики в Москве. Сейчас такого режима у южноазиатской страны нет ни с одним государством. Безвизовый въезд в Индию разрешен только госслужащим и дипломатам. Требования для туристов уже постепенно смягчаются. С января Индия отменила сбор за оформление электронных, 30-дневных, индивидуальных и групповых туристических виз. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. День может подарить вам редкую возможность ничего не доказывать. Овны, львы и стрельцы. Окружающие сами заметят то, что вы так усиленно пытались подчеркнуть. Знаки земли. Какая-то привычная вещь сегодня неожиданно покажется вам неудобной. Тельцы, девы и козероги, не игнорируйте это раздражение. Оно указывает на перемену, к которой вы давно готовы. Знаки воздуха. Пришло время оценить собственное прошлое без привычной картинки. Близнецы, весы и водолеи. Иногда ошибка – это необходимая часть пути. Знаки воды. Сегодня вам будет особенно легко почувствовать настроение другого человека без единого объяснения с его стороны. Раки, скорпионы и рыбы. Воспользуйтесь этой тонкостью. Она поможет избежать ненужных вопросов.
1: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. УГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
13: Это открытие изменит все.
10: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
21: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги

0: Организация управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
5: Доброе утро. В России изменится допустимый предел сверхурочной работы. С 1 сентября со 120 часов в год он вырастет до 240. Об этом сообщили в общественной палате. Напомню, сверхурочной работой в нашей стране называется труд, который работник выполняет по инициативе руководителя сверхустановленного рабочего времени. В настоящее время ее продолжительность не может быть больше 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. С нового месяца продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена со 120 часов в год до 240, но только если это будет зафиксировано в коллективном договоре. Платить за работу сверхсрока в пределах 120 часов будут так же, как и раньше. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году завершится внедрение новых учебных пособий по истории для учащихся с 5 по 9 классы и по обществознанию для 9-10 классов. Готовятся новые учебники по химии, физике, биологии, математике, информатике. Теперь они будут отвечать всем современным достижениям науки и техники, добавил министр. Кравцов отметил, что переход на единые учебники станет важным этапом формирования общего образовательного пространства в стране. По словам министра, это также позволит детям без проблем менять школы при переезде семьи, поскольку содержание учебной программы будет единым. Российские подростки и студенты отказываются от вредных привычек. На это обратил внимание представитель Минздрава Дмитрий Морозов. Статистика отмечает, что зумеры покупают алкоголь в 1,5 раза реже, чем более взрослое население. Табак в их чеках встречается в 2 раза реже. Отказ молодежи от алкоголя исследователи объясняют иным подходом к жизни. При этом люди, родившиеся после 2008 года, не только меньше курят и пьют, но и чаще остальных занимаются физкультурой. Курица стала самым потребляемым видом мяса в мире. Объем его производства за последние 2 десятилетия увеличился почти вдвое. Об этом пишет Financial Times. Издание связывает рост популярности куриного мяса с его относительно низкой стоимостью, эффективностью производства, а также отсутствием большинства культурных и религиозных ограничений, характерных для свинины и говядины. Отмечается, что за 20 лет заметный рост производства произошел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которым следуют Америка и Европа, на Китай. И США приходится около трети мирового спроса. Ранее отмечалось, что россияне тоже стали есть больше мяса и мясных продуктов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Один из ранних коротких фильмов «Объект» рассказывал о мальчике, который с помощью электричества возвращает к жизни любимого пса. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. И прямо сейчас о том, какие киноновинки ждут нас на этой неделе. Почитателей легкого кино порадует комедия «Психотерапевт по любви». Главная героиня, дипломированный психолог Сандра, получает работу на сайте онлайн-консультации. Но в тот же день ее, без объяснения причин, бросает жених. Пытаясь отвлечься, Сандра выходит на первую смену, однако из-за технического сбоя система выдает ее за 70-летнюю коллегу, а первым же клиентом оказывается тот самый сбежавший экс-возлюбленный. Сандра решает воспользоваться моментом и выведать у бывшего истинные причины расставания. Вот только виртуальная ложь быстро начинает выходить из-под контроля. Для поклонников динамичного экшена боевик «Мятеж» с Джейсоном Стейтоном в главной роли. Бывший спецназовец Коул Рид работает в частной службе безопасности. Когда его пытаются обвинить в покушении на собственного босса, ему приходится скрываться от властей. Спасаясь от преследования полиции, Рид выходит на след настоящих киллеров и раскрывает грандиозный международный заговор. Ну а ценителям глубоких историй стоит обратить внимание на японскую анимационную драму «И наступит рассвет». Главный герой Каитара живет на заброшенной фабрике пиротехники. Много лет назад его отец работал там над уникальным фейерверком, но загадочно исчез. Парень годами пытается восстановить проект отца, но внезапно старую фабрику решают снести. Теперь у Каитара и его друзей есть считанные дни. Им нужно успеть закончить дело всей жизни и запустить легендарный салют в небо.
0: Синематека на Радио 7.

назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить...

0: получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфектор».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
4: Доброе утро. В Минздраве предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в осенние месяцы. Пик, предположительно, наступит в декабре-феврале. Рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики, а также заблаговременно подготовиться к эпидсезону, пройдя с сентября по ноябрь ежегодную вакцинацию против гриппа. В конце августа, отмечают специалисты, на фоне минимальной заболеваемости в летние месяцы и завершения сезона отпусков может фиксироваться незначительное увеличение числа случаев ОРВИ. С 1 сентября в частных клиниках можно будет пройти МРТ без направления врача. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь оценивать наличие у пациента показаний и противопоказаний к процедуре будет врач-рентгенолог. Помимо этого изменится порядок оформления результатов. Протокол исследования будут составлять в одном экземпляре. Его данные внесут в медицинскую карту пациента. Минцифра анонсировала запуск 5G в России не позднее конца будущего года. При этом стандарт связи пятого поколения появится только в городах с населением более 1 000 000 человек. До 1 сентября этого года на сетях должно быть установлено иностранное оборудование. С 2027-го начнется переход на российские базовые станции связи, отметили в Минцифре. Завершить процесс предстоит до конца 2031 года. Представители крупнейших российских операторов связи сообщали о готовности к запуску сети 5G, можно ожидать увеличения скорости соединения примерно на 20%. Большинство родителей школьников, 82%, поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Согласно данным исследования, инициатива находит больше сторонников среди отцов, чем среди матерей. При этом родители младше 40 лет поддерживают запрет в 76% случаев, тогда как те, кто старше, в 86%. Учителя поддерживают запрет еще активнее, также 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала и может стать поводом для конфликта с одноклассниками. Напомню, с 1 сентября в российских школах запретят пользоваться телефонами во время занятий. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссовки.

0: Кроссоверы «Москвич М-70» и «Москвич М-90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений». Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПД» не оферта.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект придумал целый мир, где праздник с тыквами неожиданно сталкивается с зимним волшебством, а главный герой пытается примерить на себя чужую роль. Этот проект стал одним из самых узнаваемых примеров его мрачной праздничной эстетики. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО «ПТ» не оферта.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Прайм, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Получилось. Вы вылечили рак?
16: ОККО представляет.
17: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
18: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
19: Это открытие изменит все.
16: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
20: СПА или спорт? Театр или кино? А может,

0: Заказать ужин домой.
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября.

0: только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: В Москве 13 часов. Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: Ка-чинг.
1: Радио 7. Музыка на все времена.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: Конечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50.

0: Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ООО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама на ООО «ПД».
7: Да что заработали?
8: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Реклама.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: После мрачной комедии о призраках, новом доме и крайне сомнительном помощнике из загробного мира объекту доверили историю о герое в черном плаще.
2: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
2: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
21: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 5 вечера и 1 минута. Ну вот и дождались. Минутка новостей в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Радко Младич умер в тюрьме в Гааге. Генерал, осужденный на пожизненное заключение по обвинению в военных преступлениях и геноциде, скончался в следственном изоляторе при ООН. Ему было 84 года. Младич перенес несколько инсультов, после чего его тяжелое состояние еще больше ухудшилось. Семья и врачи неоднократно требовали освободить его для дальнейшего лечения, однако все запросы были отклонены органами в Гааге. В мае, напомню, суд ООН по военным преступлениям отклонил ходатайство о досрочном освобождении Младича. Генерал, возглавлявший армию Республики Сербской во время боснийского конфликта в 90-е годы, был арестован в 2011 году после того, как 16 лет скрывался от международного правосудия. Россия по итогам прошлого года заняла 4-е место в мире по числу миллиардеров. Их в стране 151, говорится в исследовании. Авторы доклада отмечают рост как числа российских миллиардеров, так и их совокупного состояния. Этому, по оценке экспертов, способствовали динамика валютного курса и процентных ставок, а также увеличение доходов от экспорта сырьевых товаров, не связанных с нефтью, на фоне переориентации торговли на Азию. Первые три места занимают США, Китай и Германия. В США, например, 1265 миллиардеров, в Китае 363, в Германии 221. Всего по миру их почти 4000, а совокупное их состояние превышает 15 триллионов долларов. К другим темам. В России вырос интерес к покупке подержанных дизельных автомобилей. Как пишет РБК, почти половину всего доступного предложения на рынке, 47,5%, сейчас составляют подержанные автомобили из Германии. 16,5% приходится на японские бренды, 14% на корейские. Средняя стоимость дизельного авто с пробегом в среднем по России сейчас составляет 3,2 миллиона рублей. Эрмитаж удостоился сразу двух престижных наград и был официально внесен в карту рекордов картографического сервиса. Главный музей Северной столицы забрал лидерство в ключевых номинациях. Эксперты проанализировали миллионы поисковых запросов и действий пользователей. По результатам исследования Эрмитаж завоевал победу в категориях «Самые популярные достопримечательности» и «Самый большой музей страны».
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: По-по-по. Тут поговаривают, знаете ли, уже и четверг практически все, да? Ну, в принципе, и правда, 4 минуты 6 пополудни в Москве. Еще немного, еще чуть-чуть, и начнем обратный отчет до наступления уикенда. Ну, а пока же приступаем к последнему для многих рабочему часу на сегодня, в который уместим и награждение победителей игры.

тайная персона и маленькое биографическое расследование в рамках рубрики «Человек с большой буквы». Ну, а о музыке так уж и вообще говорить не буду. Это само собой, разумеется. В общем, найдем, чем заняться. Так что, друзья мои, обязательно оставайтесь в компании «Радио 7». И вечер все непременно будет добрым.

А к великой скорби нет взаимной любови, только что Оскар Антон пел на Радио 7. Вот хочется верить, что эта тема для вас в моменте совершенно не актуальна, а вот поиски тайной персоны очень даже. Так что давайте приступим к подведению итогов очередного раунда нашей шпионской игры. Напомню, на кону, как всегда, чертовски стильный свитшот от Радио 7. Ну а чтобы его получить, нужно как-то подгадать, чтобы именно седьмым прислать имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. Наш секретный агент в течение дня традиционно оставил 7 подсказок, которые, по идее, должны были вам помочь опознать звезду мирового масштаба. Ну и осталась самая малость — дождаться звукового сигнала, после которого и начну отсчитывать седьмое сообщение. Ольга из Москвы. Ох, рано, подождите. Ольга из Ярославля тоже. Давайте чуть позднее, после сигнала. А вот, собственно, и он. Удачи!

знаете, складывается такое ощущение, что скоро все жители Калининграда будут ходить в одной одежде. В фирменной одежде «Радио 7». Уже вот который

0: Свитшот на моей памяти отправляется в город, где радио 7 слушают на FM 93.6. И поздравлять сегодня будем бухгалтера по имени Анастасия. Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, у вас, кстати, еще прям день вовсю продолжается.
1: Да, рабочий даже, да.
0: Ну, давайте тогда так. Мы под занавес этого рабочего дня вам аплодисменты и подарок. Да. Поздравляю, да, Анастасия. Большое. Великолепная дедукция. Кто же был тайной персоной сегодня? Позвольте поинтересоваться.
1: Тим Бёртон.
0: Ну, конечно, ну, Бёртон. Как будто, а ну, кто же еще? Хотя, знаете, были варианты. Вот Кристофер Эдвард Нолан фигурировал в списке ответов, смотрю. Американский режиссер Генри Селик. А с какой подсказки вы поняли, что именно Тим Бёртон наш герой сегодня?
1: Да.
0: Вот какая-то подсказка вас прямо натолкнула на мысль, что 100% Бёртон. Что это было?
1: Ну, подсказка про фильм, где мальчик при помощи электричества оживил свою собаку.
0: И вот, что же это за фильм?
1: Франкенвини.
0: Да, а ваш любимый у Бёртона какой?
1: Ой, знаете, очень много, наверное, и «Мрачные тени», и «Чарли шоколадная фабрика». Ну, в общем,
0: Как вам «Эдвард руки-ножницы»? Симпатичная лента?
1: Да, очень хорошая.
0: Тогда, если вы не против, прямо сейчас предлагаю отметить вашей победой, победу саундтреком из этого фильма, и послушаем главную тему ленты «Эдвард руки-ножницы» за авторством Дэнни Эльфмана. Ну а завтра очередной свитшот достанется кому-то из вас. Удачи!

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: В день российского кино вспоминают разных мастеров. Но если говорить о настоящем кинематографическом эпосе, то почти неизбежно всплывет одно имя – Сергей Федорович Бондарчук. Когда режиссер взялся за экранизацию «Войны и мира», на Западе с недоверием качали головами. Мол, снять военную эпопею без компьютерной графики, да возможно ли это в принципе? Но Сергей Федорович подошел к делу как командующий огромной армией. 5 лет непрерывных съемок, 15 тысяч человек массовки, горы пошитых вручную костюмов и специально созданный кавалерийский полк. Представляете? Для панорамы Бородинского сражения над полем построили специальную вышку, запустили канатно-кресельную дорогу для камеры и подняли в воздух вертолеты. Вот такого до Бондарчука точно никто еще не делал. На съемках он работал на пределе человеческих возможностей. Держал в голове тысячи деталей этого гигантского механизма. Сам сыграл Пьера Безухова, спал по несколько часов в сутки. Это, конечно же, сказалось на здоровье. Из-за колоссальных физических и эмоциональных нагрузок сердце режиссера дважды останавливалось. Когда «Война и мир» получила «Оскар» и «Золотой глобус», Бондарчук уже был почти седым. Но после этого в Голливуде поняли, с советским режиссером нужно считаться. Итальянский продюсер Дино де Лаурентис тут же пригласил Сергея Федоровича ставить фильм «Ватерлоо». Ну и на съемках в Закарпатье Бондарчук снова собрал 20-тысячную массовку и устроил баллистику, детали которой позднее дотошно разбирали Стивен Спилберг и Ридли Скотт. В картине «Они сражались за Родину» режиссер собрал фантастический ансамбль из актеров, действительно сражавшихся на передовой Великой Отечественной. От Шукшина до Никулина. Ну и сам бывший фронтовик Бондарчук снял полубиографическую по своим эмоциям историю без единой ноты фальши. Он умел соединять огромный замысел с личной трагедией, а масштаб с камерностью. Сергей Федорович Бондарчук. Человек с большой буквы.
0: Человек с большой буквы. На Радио 7.

0: Maroon 5 на Радио 7 только что о любви петь изволили. Причем лишний раз подтверждая статистику, которая гласит, что 9 из 10 песен, написанных человечеством, это именно песни о любви. И при этом из них 7 о любви несчастной. Вот как и та, которую только что мы с вами послушали. Причем, позвольте отметить, что эту композицию все слушали разными способами. Да, как минимум, смотрю, вон, количество граждан, которые делают это через приложение Radio Hub, заметно увеличивается. Так что и вы присоединяйтесь, если еще не успели. Качайте Radio Hub в вашем магазине мобильных приложений и сможете не только слушать эфир Radio 7, но еще и музыкальные потоки, которые исключительно в цифровом формате существуют, подкасты там имеются. Ну и, в принципе, не будете зависеть от зоны покрытия радиопередатчика, а останетесь с нами везде, где только есть интернет. Ну а тем временем в столице 17:49, и черту под рабочим днем совсем скоро подведет группа KISS, а прямо сейчас Энни Ленокс на семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
10: Поручу коворку.
9: Какому коворку?
10: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
9: А презентацию соберет?
10: И задачи расставит.
9: Саша, отличная работа.
10: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
3: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
9: Всем скачать коворк.
11: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей

0: равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Да что?
3: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 6 вечера и 1 минута. О том, что случилось в мире за последний час, рассказывать будет Михаил Гудков, как всегда. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Двое россиян спасены после наводнения в Непале. Об этом заявили в местном управлении по туризму. Ранее сообщалось, что на связь не выходят 8 россиян, оказавшихся в районе ЧП. Всего после стихийного бедствия был обнаружен 31 иностранный гражданин. В опубликованном списке также указаны граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. По последним данным, число погибших в Непале превысило 350 человек. Пропавшими без вести числятся в общей сложности 667 туристов. Мощное наводнение в Непале произошло накануне. Для поисковой и спасательной операции были задействованы более 3000 полицейских. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала гражданам страны воздержаться от поездок в районы Непала, пострадавшие от наводнения. С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. Как пишут «Известия», новая система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах, ИНН-держателей и в общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом, как уточняется, в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября будущего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная организация должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих карт. Татьяна Ким в пятый раз возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние основательницы Wildberries оценивается в 5 миллиардов долларов. За год оно сократилось более чем на 2 миллиарда долларов. От занявшей второе место Елены Батуриной с 1,3 миллиарда долларов Ким отделяет почти 4-кратный разрыв. Третьей стала Людмила Коган, вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана. Беспилотный поезд в столичном метро прошел уже более 5000 километров. Тестовую эксплуатацию в январе запустили на большой кольцевой линии. К концу первого полугодия доля новых составов подземки и на МЦК выросла до 82%. До конца года в метрополитене должны поступить более 300 новых вагонов.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
3: Итак, в Москве 18.04, а значит, до наступления выходных уже чисто технически осталось меньше суток. Так что, друзья мои, начинаем обратный отчет. Между прочим, последние выходные лета маячат на горизонте. Да, ответственные мероприятия, знаете ли, знаковые, не побоюсь этого слова. Ну, а значит, наверное, можно уже сегодня начинать строить планы на грядущий уикенд. В этом, кстати, нам поможет самый очаровательный тревел-эксперт обозримой части всего. Вселенной Ольга Яковина, которая во второй половине часа подкинет идею другую для вояжа. Перед этим успеем поиграть в третье лишнее обязательно. Ну а пока же вернемся к музыке с вашего позволения. И через пару минут послушаем Vaya con Dios, а прямо сейчас Аха на Радио 7. Добрый вечер.

Если любишь, отпусти. И если человек твой, то вернется. Если не твой, то значит никогда твоим и не был. И все такое. Вот примерно об этом только что и пел Passenger на радио 7. Знаете, не буду соглашаться с предыдущим оратором. Хотя и спорить тоже пустое. Тут уж, как говорится, каждому свое. Да, это правда. Ну а победителю игры «Третий лишний», как всегда, подарок. И таковым сегодня будет фирменное полотенце от радио 7. Такое же мягкое, уютное, прям как эфир любимой станции. Так что, если желаете это чудо текстильной промышленности заполучить, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Ну а дальше просто держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. Причем, напомню, география в данном случае роли никакой не играет. Подарок победителю доставим в любую точку России. Ну а играть будем сразу после Limp Bizkit, а прямо сейчас Шаде на радио 7. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Сегодня с нами играет Красноярск. Привет всем, кто в этом городе Радио 7 слушает на FM 97.8. Ну, а претендовать на победу будет Анастасия. Вот профессия, звучит название профессии настолько сложно, что единственное, понял, что контрактами каким-то образом, Анастасия, вы занимаетесь. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, в общем, вы заключаете контракты, да?
2: Да.
1: Прекрасно. Надеюсь, сейчас вы этим уже не занимаетесь. Все-таки в Красноярске, как я понимаю, дело уже ближе к ночи, да?
2: Да.
1: Ну что ж, а вот скажите, пожалуйста, знаете ли вы, Анастасия, сколько в Красноярской области, в Красноярском крае озер?
2: Ой, сложно ответить.
1: Ну вот, да. Сегодня, между прочим, день озер.

0: озер. Праздник такой есть международный. Кстати, в Красноярском крае, сейчас посмотрел, около 323 тысяч озер. Мама дорогая. Так что вас с праздником, с профессиональным имеете отношение. Ну и давайте так. Я сейчас, Анастасия, называю три страны. И скажите, пожалуйста, в какой из них нет ни одного озера? Прям вот ни единого. Лихтенштейн, Андорра или Мальта? Как думаете, где ни одного озера? Где сегодня не могут отметить праздник, в отличие от Красноярска?
1: Думаю, Мальта.
0: Думаю,
1: там
0: Мальта.
1: Море.
0: Что там? Что там, простите?
1: Предполагаю, что Мальта там море.
0: Ага, а одно другое исключает, да? Я просто так, чтобы логику понять. Тем не менее, я ваш ответ принял, все, уже никуда не денетесь, потому что, тем более, это ответ правильный. Мальта — это единственная страна в Европе, где не только озера, но и реки отсутствуют. Вот как они там живут, бедолаги. Не то, что вы в Красноярске, правда же?
1: Да.
0: 300 тысяч озер, мама дорогая. И полотенце вам наверняка от Радио 7 пригодится. Можете окунаться в озера и потом вытираться нашим стильным оранжевым полотенцем. Спасибо вам за участие, за победу. Отдельная Анастасия. Ну и вечера прекрасного с подарком. А подарком для всех будет лучшая музыка на все времена, к которой и вернемся. Добрый вечер.
2: Вечер на

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Несколько лет назад в Калужской области придумали крутейший проект «Сельское лето». Это серия всевозможных бесплатных культурных, гастрономических, спортивных и семейных фестивалей, которые проходят в разных городах и поселках региона каждые выходные с июня по август. Идея эта так всем зашла, что «Сельское лето» теперь продолжается до конца сентября. В эту субботу, например, можно будет выпить чаю с пирожками в городском парке Тарусы на празднике «Тарусское чаепитие». В следующие выходные – запускать бумажных змеев в художественном музее мусора «Муму», прикольнейшей, кстати, локации неподалеку от Обнинска. 12 сентября стартует семейный арт-фест в ленд-арт-парке «Берег отражений» под Калугой. А затем придет черед фермерских гастроприключений в Жуковском районе и праздника урожая в сафари-парке. Узнать все подробности мероприятий и записаться на активности можно на сайте Visit Kaluga. Кстати, и в самой Калуге сейчас скучать тоже вот вообще некогда. В августе городу исполняется 655 лет. И отмечают юбилей широко и весело почти целый месяц. Сейчас как раз идет основная неделя празднования, когда всякие интересные события проходят буквально каждый день. Ну а в выходные ожидается апофеоз. 27 августа стартует гастрофест «Калуга, улица Еда», во время которого лучшие заведения города представят свои коронные блюда в стритфуд-формате. А кондитеры, фермеры и сидроделы со всего региона привезут свою продукцию. Практически во всех парках, скверах и на площадях Калуги все выходные будут идти концерты, спектакли и парады-маскарады уличных театров, ярмарки, ну и всякие еще спортивные действия. Вкусно и весело. В общем, идеальный план для последнего уикенда лета.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: прям, знаете, не песню, а оду женской ревности в исполнении Кэтса, и только что на Радио 7 послушали. Мол, поди прочь, Габриэла, убери свои похотливые ручонки от моего парня, и вот это вот все. Ну, в принципе, можно понять протагониста, потому что, согласитесь, любимый человек, все-таки, скажем так, это что-то из разряда индивидуального пользования. Ну, это же все равно как, не знаю, мороженое, например. Ведь не очень приятно, если ваше эскимо будут облизывать все, кому не лень. Ну, правда. Так что пусть как минимум подобные проблемы вас не тревожат. Ну, а с остальным мы уж как-нибудь досправимся. Я точно знаю. Так что не грустите. Ну, а тем временем в столице уже 18.49 и далее на Радио 7. Та самая Мамбо Итальяно от проекта Шаффл. А прямо сейчас Тито энд Тарантула на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Да вс***,
11: заработали. Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
20: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 7 вечера.
4: А вот и сам Михаил Гудков появляется в студии. Значит, новости будут. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Киев анонсировал встречу украинской и российской делегации в сентябре. Как заявили в офисе украинского президента, переговоры между странами в настоящий момент находятся на паузе, однако их планируют оживить в следующем месяце. В Кремле, в свою очередь, заявили, что не располагают какой-либо информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва продолжает контакты с Вашингтоном по Украине на рабочем уровне. Правительство выделит более 9,5 миллиардов рублей на субсидирование перевозок сельскохозяйственной продукции по железной дороге. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Средства направят в адрес РЖД. Их используют для компенсации транспортировки товаров по льготным тарифам. Глава правительства подчеркнул, что решение позволит сохранить стабильность на внутреннем сельскохозяйственном рынке и выполнить обязательства перед импортерами российской продукции. Ранее Минсельхоз создал штаб для перенаправления отгрузок российской агропродукции на внешние рынки. Напомню, черноморский маршрут являлся основным для экспорта российского и украинского зерна, однако на фоне ударов по торговым судам движение по маршруту фактически остановлено. Куриное мясо заняло первое место в мире по уровню потребления среди всех видов мяса. Основная часть мирового спроса приходится на Китай и США. Эти страны съедают почти треть от общего потребления курицы. Как пишет газета «Ру», в 20 веке курица считалась продуктом, доступным в основном обеспеченным слоям населения. В 21 веке она стала одним из главных источников белка для жителей разных стран. Эксперты отмечают, что рост популярности курятины связан с ее доступной стоимостью, эффективным использованием кормов и быстрыми темпами производства. Памятник великому русскому князю Андрею Боголюбскому открыли во Владимире. Бронзовый 4-метровый монумент на постаменте из натурального камня установлен в историческом центре города. Андрей Боголюбский считается одной из ключевых фигур в истории Древней Руси. При великом князе построили множество храмов, включая Успенский собор и Золотые ворота во Владимире, церковь Покрова на Нерли и Боголюбский монастырь. Пока это все. Доброго вечера.
6: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
3: А вот уже и 7 пополудни в Москве, точнее 19.03 набежать уже успела. И, кстати, друзья мои, вот если вы к этому моменту уже добрались до дома, то, пожалуйста, будьте предельно бдительны, потому что этот час хранит в себе определенную опасность. Вот чуть позднее обязательно расскажу, что к чему. Так что хотя бы 7 минуток продержитесь. Ну, а за это время вполне успеем послушать Адель, которая в эфире появится совсем скоро. И Savage Garden прямо сейчас здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Адель только что на Радио 7 послушали «Easy on me», что в контексте этого произведения можно перевести как «полегче со мной». И вот знаете, мне кажется, сейчас эти слова нужно намотать на ус всем, кто находится в квартире со своей второй половинкой. Потому что, друзья мои, именно отрезок с 7 до 8 вечера по четвергам является самым популярным временем для ссор между любимыми людьми. Да, вот британские, простите меня, ученые настаивают, что так случается в подавляющем большинстве случаев. Очень опасное время. И объясняют они это тем, что к данному моменту оба партнера, они же как, возвращаются с работы, оказываются в одном пространстве, и вот тут начинают всплывать бытовые мелочи, которые всю неделю копились. Не знаю, там разбросанные носки, грязная посуда, свет не выключенный или еще что там имеется. И учитывая накопившееся напряжение, ну, почти уже прошедшей недели, то всякие пустяшные раздражители воспринимаются гораздо острее. И это приводит к скандалу. Так что полегче. Кстати, согласно исследованию, чаще всего эти самые скандалы зарождаются в ванной комнате, поэтому пока, наверное, избегайте этой локации. Ну, а продержаться осталось всего ничего. Уже вон 19-12 в столице. Ну, а усмирить наверняка расшатавшиеся за день нервишки нам поможет музыка Радио 7. Так что оставайтесь с нами, и вечер обязательно будет добрым.

0: Назарет. Только что на Радио 7 пели, по большому счету, о том, что любовь, она, знаете ли, иногда к великой скорби причиняет боль человеку. Ну, да, случается, куда же деваться. Это, знаете, оно же как лотерея. Либо повезет, либо не повезет. Хотя, опять же, мне кажется, в любви гораздо-гораздо больше шансов на победу, причем на победу взаимную. Поэтому, друзья мои, ну, любите друг друга, ничего не бойтесь. И уверен, все у вас обязательно получится. Ну а далее на Радио 7 получится послушать Кейти Танстл, затем сэр Элтон Джон появится в эфире. Ну а под занавес часа так и вообще Бонни М. изволим слушать здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
9: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь «Ашан» 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
13: Поручу коворку.
12: Какому коворку?
13: Bittrex24 Коворк Код. Приложение с ИИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
12: А презентацию соберет?
13: И задачи расставит.
12: Саша, отличная работа.
13: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте коворкbittrex24.ru. 16+.
12: Всем скачать коворк.
14: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
16: She's crazy like a fool.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные новости по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
5: Привет, Олег. Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом. В графике президента Беларуси переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры детально обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, продвижение совместных интеграционных проектов, а также актуальную международную повестку и вопросы региональной безопасности. Кроме того, глава союзного государства проведет встречу с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Минпромторг предложил включить 167 площадок в перечень критически важных объектов. О каких именно площадках идет речь, в пресс-службе правительства не уточнили. Ранее Владимир Путин подписал указ, позволивший властям вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Одновременно с этим в перечень данных объектов вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ. Лидером рейтинга богатейших кандидатов в депутаты Госдумы стал первый зампред Комитета Нижней Палаты по бюджету и налогам, бывший председатель Совета директоров «Новатека» Леонид Симоновский. Он баллотируется от «Единой России». По данным Forbes, в кошельке народного избранника 134 миллиарда рублей. На втором месте основатель компании «Фаберлик» и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он задекларировал 1 миллиард и 400 миллионов рублей. При этом, судя по декларации недвижимости или автомобиля, мобиля у него в собственности нет. Третье место занимает депутат Госсовета Татарстана Иван Егоров. Он идет также от «Единой России». Его задекларированный доход в рублях 674 миллиона. Флорида первой в США запретит тратить социальные пособия на порнографию и развлечения. Получателям материальной помощи заблокируют возможность оплачивать картами, видеоигры, татуировки, порнографию, вейпы и другую никотиновую продукцию, а также услуги экстрасенсов и посещения парков развлечений. Федеральные власти уже одобрили этот план. Губернатор штата Рон Де Сантис заявил, что деньги налогоплательщиков должны идти исключительно на еду, одежду и оплату электричества. Добавлю, что в среднем малоимущая семья получает около $250 в месяц. На этом у меня пока все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
4: Да, между прочим, друзья мои, прекрасная новость имеется, да. В столице уже 20.03, а это значит, что меньше 4 часов осталось до пятницы. Со всеми вытекающими в виде выходных, да. Ну, а чтобы уикенд не свалился неожиданно, как снег на голову, давайте, наверное, уже будем морально к нему готовиться прямо вот с этого момента, да. Ну, а делать это продолжим под лучшую музыку на все времена. И в ближайших планах у нас имеется Мадонна, а прямо сейчас Энрике Иглесиас на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет Weekend Blondie.
1: Истинная правда. Бланди, группа новой волны, выросшая в свое время из панк-подполья Нью-Джерси, в середине 70-х это случилось. Действительно, зажигательный и не похожий на другие коллектив будет украшать наши выходные. Так что присоединяйтесь. Ну, а заодно и узнаете, откуда же взялось название Бланди, сколько до этого наименований пришлось музыкантам перебрать, и какой необычный способ они придумали, чтобы раз и навсегда объяснить слушателю, что Бланди — это не просто какая-то отдельная блондинка, а целая настоящая группа. Так вот, обо всем этом вы узнаете на грядущих выходных в нашем эфире, так что добро пожаловать, получайте законную порцию музыкального удовольствия. Ну а прямо сейчас и предлагаю послушать тех самых Бланди, а именно Heart of Glass, здесь на Радио 7. Добрый вечер.
0: Weekend Blondie. Только на Радио 7.

о вольной цыганской жизни только что Гару пел на Радио 7. И, между прочим, друзья мои, уже через какие-то 4 дня для школьников эта самая вольница закончится. Да, 1 сентября на носу, знаете ли. Ну и слава богу, а то же сколько можно этим самым школьникам завидовать. Каникулы у них 3 месяца, понимаешь ли. Да, а вот теперь, друзья мои юные, отправляйтесь грызть гранит науки. Причем, кстати, в этом году действительно придется подноточить зубки на подобное мероприятие, потому что школьникам с 1 сентября запретят пользоваться телефонами на уроках. Да, вот это правило вступает в силу во всех российских школах. И, как по мне, действительно, очень даже правильная инициатива. Ну, потому что, вспоминая себя на школьной скамье, вот называется, дайте мне в руки еще и телефон, так и вообще в голову ничего другого не возьмет. Поэтому, наши юные слушатели, ну, давайте вот кроме шуток имейте в виду, что учиться — это, ну, действительно здорово. Я надеюсь, у вас получится от этого мероприятия испытать удовольствие. Да. Ну, а пока вернемся к удовольствию музыкального характера. И далее на радио 7М Бантон, а прямо сейчас Эрейжа на семи холмах. Добрый вечер.

Морис Альберт на радио 7. Feelings, или чувство, так по-нашему называется. Это, ну, наверное, даже криминальная композиция, потому что, смотрите, в 74-м году прошлого века Морис Альберт выпустил эту нетленку, покорил множество чартов по всему миру, но через 14 лет французский композитор Гулу Гасте подал на Мориса в суд, заявив, что тот, ну, скажем так, заимствовал материал из его песни 1956 года с названием «Потуа». Ну и в итоге суд подтвердил сходство. Жюри установило, что более 80% песни «Feelings» взяты из песни Гулу Гасте. Да, ну, в результате он стал соавтором, а Альберт Моррис вынужден был выплатить компенсацию что-то около 500 тысяч долларов. Это на минуточку 80-х. Ого-го. Так что, наверное, выгоднее самому придумывать музыку, нежели заимствовать. История множества подобных примеров знает. Ну, а прямо сейчас предлагаю послушать однозначно авторскую композицию в исполнении Роберта Майлза и Марины Эллер. Здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: Вот не могу я побороть это чувство, и все, хоть ты тресни. Примерно такой посыл в песне Софи Элис Бэкстер, которую на Радио 7 послушали. И вот знаете, друзья мои, если вдруг сейчас в моменте вас обуревают какие-то положительные чувства, то, мне кажется, и бороться с ними не стоит. А вот если эти чувства дурные и откровенно неприятные, то что? Оставайтесь в компании Радио 7. Будем бороться с этим безобразием с помощью музыки. Да, лучшей музыки на все времена. Впереди у нас целый час. Только любимые песни, без пауз и перерывов. Ну и, наверное, за сим все. Давайте прощаться до завтра. А завтра у нас что? Завтра пятница. Вечер, который в 17 часов мы с вами, надеюсь, и начнем вместе. Ну а пока же всем прекрасного вечера. Пока еще четверга. И до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 21 час.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

другая история. Радио 7 представляет Weekend Blondie. В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 22 часа.

Блонд – это цвет. Блонди – совсем другая история. Радио 7 представляет «Уикенд Блонди». В эти выходные хиты, которые пережили не одну музыкальную эпоху, и истории группы, которая никогда не признавала музыкальных границ. Только на Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие.

Музыка оживает, когда вы слушаете «Радио 7». Она такая разная. Интеллигентная и спокойная.

всегда лучше. Радио 7 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 7 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 23 часа.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве полночь.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 6 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 3 часа ночи.